Не бой се, не бом сбежал. Не ми дихат за овратник, да ти по тем не божал.